Убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створ. Пришел сам на идею гениально, здаю па изваям максимально. Морда се сдела вам бо деструктивна, а идея зло е перспективна. Сам паметен тежко живел, зато сам се урлочил да бом знорил. Памет ми е видно лешко два, ла ла ла ла ла ла ла ла, не хвала. Видно сам на мисли дигарал, ти си паметен, со рекли ти бош знал.

0: покровител.
1: Алло, че ме не видаш? Пойд на строковен преглед в moja-leča.si. Ja, тут оптико майо.
2: Бресплачна контрола вида у оптиках Moje Leče. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика Moje Leče у Коменди и Марибору, Ново место и Копру.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.